10 over 10. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
3: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. The Killers.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Hello!
1: Привет, ребята, здравствуйте! Добро пожаловать в утреннее шоу на радио «Максимум». Погодка в столице сегодня хорошая, плюс 7 градусов. Малооблачно, осадков не ожидается.
0: Вообще
1: будет
0: светить класснейший
1: солнце.
0: День впереди, 14 градусов обещается.
1: О, как круто, друзья. Вы слышите этот голос? Этот молодой голос.
2: Привет.
1: Это эксперт в области Freaks and Geeks Дмитрий Шиманский.
0: Был такой сериал, 99-2000 год.
1: Так.
0: Сняли 18 серий, показали 12 из них. И закрыли.
1: Так.
0: А потом оказалось, что один из лучших сериалов в мире...
1: Планета Земля, да?
0: Да, присудили ему лучший из 25 вообще сериалов тогдашнего десятилетия.
1: О чем он с таким названием?
0: Он про фриков и гиков. Он про девочку, которая учится в американской школе.
1: Американская школа.
0: Значит, побеждает на олимпиадах, ага, и так далее.
1: Так.
0: Но хочет постоянно попробовать альтернативную хулиганскую жизнь.
1: О, и тут входит Мэрилин Мэнсон со своими друзьями.
0: Нет, да, там хорошая актриса. Посмотрите, кстати. Кто не очень даже.
1: Друзья, рекомендация Дмитрия Шиманского, так бывает очень редко, поэтому
0: да,
1: успевайте.
0: А Чаки-бой договор какой-то распечатал такой.
1: Да, надо там по делам.
0: Papers.
1: Ну вообще, конечно, каждый раз, когда печатаешь что-то на бумаге, а потом это еще и подписываешь, есть такое странное чувство, что ты...
0: Продаешь душу.
1: Нет, ты стал взрослым. Ты понимаете, да? Все, вот детство, оно кончилось. Ты только что под этим вот подписался своей закорючкой вот этой дурацкой, а потом еще расшифровал. Лучше, конечно, не стало.
0: Дай-ка мне почитать.
1: Я тебе уже давал.
0: Что там, черт возьми, такое?
1: В общем, такие вот дела у нас в четверг. Но это еще не все. Два билета на футбольный матч ЦСКА «Родина» разыграем. Вот о факте в первом часе.
0: Новости расскажем.
1: А вопрос зададим. Тема раскатаем. Аудиоконкурс замутим.
0: Ох, ну и по музону, конечно, сегодня подборочка. Вау, вау, вау. Rage Against the Machine будет у нас. У нас будет химн. ZZ Top. Флаксон, сейчас Металлика, Disappear.
1: Круто, мощно, громко. Все вместе понеслося.
0: Еще раз.
1: Нет, давай не будем. Они сами справятся и без нас.

0: Шунак и Шуманский.
1: Флагстончики, it's not over yet. 7:10 утра, и правда, это еще не закончилось, это все только начинается и продолжается вместе с чновостями.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Новость, которая подходит людям с хэштегом «Нина, голова болит», потому что, ну, есть люди, которые страдают от мигрени ежедневно.
2: Не завидуем, желаем и скорейшего поправления.
1: Это просто кошмар, и они уже всю жизнь ищут какие-то средства, чтобы избавиться от этой мигрени, уже таблетки не помогают. Конечно же, тут входят в чат всяческого разного рода мамкины эксперты, народники. И вот, пожалуйста, новый рецепт, который называют «Убийцей головной боли». Кола с лимоном. Пам-пам. В соцсетях набирает популярность совет смешивать напиток с лимонным соком при первых симптомах головной боли. Кофеин действительно может влиять на головную боль и входить в состав некоторых обезболивающих препаратов. Однако универсальным средством от мигрени такой коктейль считать нельзя. Пу-пу-пу, ля-ля-ля,
2: кофеин, тра-ла-ла. Ну, достаточно
1: бюджетно. Ну, ты вот как человек, которого поставили на ноги...
2: Колы в Альпах.
1: Колы в Альпах, да. Ну, у тебя болела не голова, у тебя болел ЖКТ.
2: Я умирал,
1: просто. Ну, сработало же.
2: Да, слушайте, удивительно.
1: За 50 евро, но сработало.
2: Поймал однажды вирусняк, будучи действительно в Альпах. Человек был свидетелем.
1: Мы с Суворовым переходили.
2: Мы
1: когда?
2: Вызвали врача, и он прописал мне колу официально. Абсолютно.
1: За деньги.
2: Да, но он говорит, единственное, она должна быть обязательно классическая. Никакой щуга-фри.
1: Да.
2: Понимаешь?
1: Тут, знаете, все рецепты с колой, там самое главное, отдернуть себя в тот самый момент, когда я заходил.

0: Шуманский. Three days grace animal I have become. Да, иногда приходится превратиться в животного, чтобы чего-то добиться в этой жизни.
1: Согласен, ну, например, вот какому животному легче добиваться успехов? Лиса хитрая, правильно?
0: Хитрая, да. Медведь большой, сильный. Еж с колючками.
1: Так получается, любое животное выигрышнее, чем человек.
0: Ну, смотря какие задачи перед тобой ставят. Вот, например, футбол возьмем. Да, какое животное лучше всего играло бы в футбол?
1: Многие подумают, что быстрое, но это не основная характеристика для футболиста.
0: Выносливость.
1: Ты знаешь, стабильность важна у футболиста. Вот говорят, что платят тому, кто стабильно забивает свой один гол раз в пару матчей,
0: так,
1: чем тот, кто забивает 10 за один, а потом у него перерыв
0: не
1: полгода.
0: Знал, не знал таких подробностей о футболе. Ты, оказывается, в этом деле еще эксперт.
1: Сегодняшнего дня.
0: Ладно, не будем выяснять, какое животное можно назвать самым стабильным в мире животных.
1: А ленивец. Или ящерица.
0: Если брать сборную. Ну ладно. Дорогие друзья, разыгрываем два билета на матч ЦСКА «Родина». Вы, дорогие друзья, можете стать свидетелем первой игры в истории нового столичного дерби, ведь прежде армейцы ни разу не встречались с игроками «Родины» в официальных матчах. Встречаемся уже в это воскресенье, 11 октября, на веб-арене «Москва». Внимание, для посещения матча необходимо оформить карту болельщика Fan ID. Итак, два билетика на прекрасный матч, на шикарный футбол. И погоды, скорее всего, будут стоять хорошие в этот день. Поэтому сам Бог велел сразиться с нами, Дмитрием Николаевичем Шуманским. Вот о факте, выиграть два билета. Куда прислать заявки на участие, расскажет специально обученный мужчина.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужно зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
22: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
23: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: обманчивая концовка композиции, которая как бы намекает, что все будет спокойненько, знаешь, и легко. Но нет, будет угарненько.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Конечно, будет угарненько, будет весело, будет клевенько, будет классненько, потому что мы играем в «What the Fact».
1: «What the Fact» на радио «Максимум».
2: С нами сегодня на проводе большая любительница футбола Виктория. Доброе утро, Виктория. Алло.
0: Как слышно?
2: Не слышно, Виктория.

0: О, вот она, прорезалась.
1: Я тут.
0: Фу, слава богу. Ну что, Вик, рассказывай, а у тебя кто любимый футболист? Вот мы вчера спрашивали молодого человека, он так и нам не ответил. Есть у тебя любимый футболист?
1: О, ну я в свое время за Акинфеева болела.
0: Так.
1: За Блокаря.
0: А сейчас? Что с ним? Почему не болеет?
1: Ну, сейчас немножко нейтрально.
0: Нейтрально. Ну, хорошо. То есть, угу. место любимого игрока в футбол у тебя сейчас вакантно,
2: правильно? Может быть, кто-нибудь из...
1: Очень даже.
2: Футбольного клуба «Родина».
1: А вот я на футболе и посмотрю.
0: Да. А она хочет, понимаешь, она хочет живьем посмотреть.
2: Это смотрины.
0: Да, это смотрины любимого футболиста, Виктор. Хорошо. Будем сейчас с тобой играть в другую немножко игру, но тоже не менее интересную. Это вот факт. У нас три факта, два настоящих, один мы придумали.
2: Сегодня мы играем в честь Всемирного дня зрения.
0: О,
2: да, глаз интересный вообще орган, и он многосоставной, многокомпонентный, и, конечно, три факта о зрении. Готово?
1: Готово.
2: Поехали. Факт номер один. Невозможно чихнуть с открытыми глазами. Факт номер два. У каждого человека есть доминирующий глаз.
0: Так.
2: Тот, который имеет
0: главный,
2: более широкую область обзора. И, наконец, третий факт. Глазное яблоко растет у человека всю жизнь.
0: Представил себе.
1: Я за доминирующий фактор.
2: Думаешь, это не существует?
0: То есть ты думаешь, что нету доминирующего глаза? Оба глаза одинаковые. А то, что глазное яблоко растет всю жизнь, тебя не пугает? Какого размера?
1: Пугает. Все, соглашусь, что оно не растет.
0: Не, ну просто я себе представил, человек вот живет.
2: Разрывает череп.
0: Все, посмотри. Да, глазное все растет, и уже просто не голова, а один огромный глаз какой-то на голове. А, ты с кем там? Она с кем-то еще играет в «Водопак»?
2: Откашлялась, утро же.
0: Откашлялась, с открытыми глазами.
1: Два билета надо на футбол, поэтому я не одна.
0: Ага, то
1: есть...
2: У нее там любимый, но не футболист.
0: Она что-то говорила, позовите фельдшера, Так, я что-то дело серьезное, надо заканчивать. Вот, быстрее принимаем третий факт, узнаем правду.
2: Давайте принимать. Значит, по поводу чихания. Это защитный рефлекс. Мышцы, отвечающие за чихание, мышцы, закрывающие веки, срабатывают одновременно.
0: Круто.
2: В следующий раз вот чак попробуй.
0: Я сейчас чихнул так страшно, что голова заболела, все же на колос.
2: Я вот за рулем, когда чихаю, я пытаюсь провернуть эту историю
0: с незакрыванием. Страшное дело.
2: Да, по поводу доминирующего глаза. Так и есть на самом деле. Тут как бы проверь сама. Как будет возможность.
0: Не, ну как понять, какой у тебя глаз доминирующий?
2: Ну это...
0: Есть какие-то лайфхаки?
2: Вот в ситуации,
1: которым когда... Которым подмигивают, вот, это доминирующий.
0: Правильно, молодец, Виктория.
2: Или который первый закрывается во время опасности.
0: За рулем.
2: Более жалко.
0: За рулем.
2: Да. А по поводу роста, да, глазное яблоко остается практически неизменным в размерах.
0: И слава богу, спасибо ему за это, что оно не растет всю жизнь. Аплодисменты Дмитрию Николаевичу Шиманскому. Виктория, огромное спасибо. Ты молодец, Вик, ты супер, ты класс. Радио Максим дарит тебе два билета на матч ЦСКА против футбольного клуба «Родина». У тебя на глазах московские армейцы проверят свои силы в противостоянии с зубастыми новичками турнира. Не забудь оформить карту болельщика для посещения матча. Воскресенье, 11 октября, Москва, веб-арена, начало в 16:30. Вика, еще раз спасибо тебе большое. Финальный вопрос.
2: Сколько глаз будут наблюдать за этим состязанием?
1: Максимум!
0: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
4: ПО .ООО банк .С. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Хардкиллер. Вот так правильно. Хардкиллер.
2: Не, еще надо потренироваться.
1: Хардкиллер.
2: У тебя автовопросы лучше получаются.
1: Погнали.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
1: Ну, кстати, ты прав. Сегодня лучший автовопрос за всю историю автовопросов, я считаю. Я ехал на такси, водитель меня везет, он так поворачивает на улице и говорит такой: вот по этой улице сейчас едем, здесь очень много люков. Я говорю,
2: это,
1: я
2: ему это так, интрига сейчас.
1: Я такой, и чё? Он говорит, ну одни как бы внутрь, да, люки, а другие как бы они снаружи.
2: Пуклые, выпуклые, внимание.
1: Пуклые, выпуклые.
2: Автовопрос.
1: Я такой, ну окей. Какие люки вам больше всего нравятся или не нравятся? Напишите 8926-007-1037.
2: Пуклые или выпуклые?
1: Пуклые или выпуклые люки на дороге вам нравятся или нет? Вот оно. Погнали.

0: Шуманский. Sunrise Avenue, I Don't Dance. Сегодня автовопрос про люки. Нравится вам или не нравится, когда люки на дороге? Вот Роман пишет, не нравится, когда несколько люков рядом, например. Да, может быть такое, что они раз, два, три, четыре. Про люки. Однажды попал в ДТП с люком. Он перевернулся и помял порог в автомобиле. Поэтому мне никакие люки не нравятся. Нравится только люк Skywalker.
1: Роман пишет, привет. Уже шутил на эту тему, но повторюсь. Спасибо. Нравятся люки, при виде которых можно спросить, вам под люком не дует?
0: Оу. Плиз. Люк Скайуокер очень нравится, понятно.
1: Люк Бессон еще, Олег, говорит, хороший.
0: Впуклые, открытые и со стоячей крышкой нравятся инженеру Ти.
1: О, это вообще...
0: Грязный извращенец. Закрытые люки нравятся Вячеславу, и мы с ним в этом похожи. Остерегается открытых люков Анна Викторовна.
1: Именно вот. Так вот, а не как иначе.
0: Я решил немножечко разнообразить. Вдруг ей так будет приятнее.
1: Меня радует, что у вас есть мнение по поводу люка, потому что, конечно, тема оказалась бы абсолютно неподъемной.
0: Но мы
1: справились.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». Завтра в 20:00 на Радио Максимум. Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок. Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры.

0: Эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
2: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы.

А в следующий час мы вкатываемся под крип. Radiohead, крепитесь, ребята, потому что после Bon Jovi...

0: Ну и гитарно-вокальные монстры Foo Fighters, Asking for a Friend. Все это на радио Максимум.
1: В Москве 8 часов утра.

0: Доброе утро, ребята! Какой прекрасный сегодня солнечный день в Москве. Плюс 7 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Прогресс воздуха до плюс 15 аж. Вот это круто, вот это класс. Вот это осень, которую мы заслужили, я считаю.
1: Это и есть бабье лето.
0: Вот оно, да.
1: Насладимся, но недолго, потому что 12 и 13 октября конец света.
0: Да что ж такое-то, только жить начали.
1: Да, такое предсказание сделал пастор из UR, Джошуа Млакела или Млакела, если что.
0: UR, да. The sun.
1: Вот UR Sucker, как пел в одной песне. Ищите его, если что-то будет не
0: все
1: так.
0: Все вопросы к нему, да?
1: Да.
0: Но ты как, веришь предсказаниям какого-то пастора из Африки?
1: Я хочу на него взглянуть сначала. Вот ты знаешь, надо оценить
0: я
1: человека.
0: Я думаю, что я могу себе, в принципе, даже нарисовать его, если захочешь.
1: В любом случае, если это правда, то давайте придумаем, а как мы проведем день до.
0: Что же мы будем делать, да?
1: Да, гулять так гулять, тема сегодняшнего утра. И вы расскажете о том, какой безумный поступок вы готовы сделать за день до конца света.
0: Круто.
1: Купить лимузин в кредит.
0: Вау.
1: Прокатиться на экстремальном аттракционе, на котором вам обычно и смотреть страшно. А может быть, разогреть в офисной микроволновке баночку сюрстреминга.
0: С этого и начнется конец света, скорее всего, если вы решите этим заняться. Друзья, гулять-то гулять, тема утреннего шоу. Сегодня вы рассказываете, какой самый безумный поступок вы бы готовы были сделать за день до конца света, конечно, предполагаемого.
1: 8926-007-1037, это Макс. И, конечно же, ВКонтакте у нас есть группа, туда тоже пишите. Будем читать ваши сообщения, слушать прекрасную музыку. Погнали!

0: Шуманский.
1: Это был Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. И мы сегодня говорим о том, чем же мы займемся в последний день перед концом света. Такая тема у нас появилась благодаря южноафриканскому пастору, который сказал, что ему явился во сне сам. Главный сказал, все, завтра...
2: 12-13.
1: Непонятно, 12 или 13, поэтому лучше так, заранее.
2: Нет, ну, планета большая, там 2 дня надо уничтожить. Чтобы... И это причем понедельник, вторник.
1: Реально, это было 7. Как делали, так и... Доброе утро, я пошел на какой-нибудь концерт, я до упаду бы сломился, а под конец концерта прыгнул бы со сцены.
2: Кстати, мне кажется, наша с тобой группа идеальна для такого концерта.
1: Друзья, welcome. Если в Санкт-Петербурге 10 октября, клуб Джаггер, группа The Translators, это традиционный осенний последний.
2: Идеально, финальный конец света.
1: Да.
2: Забрался бы на Эверест один, и там бы остался наблюдать за концом света, за чашечкой эспрессо, пишет
1: там
2: Роман.
1: Там как раз кофейня недалеко, на высоте 1,075. Но Вячеслав играет опасно, он написал, скажу жене, что она не права, и такой, и эмодзи бомбочки
2: бешеный,
1: прикрепил.
2: Мы хотели пошутить в этой теме.
1: Бешеный, я...
2: Изи, ребята, ситуация выходит из контроля.
1: Славик, ты что, не надо так, конец света это еще не
2: повод. Не повод быть честным со своей женой.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Невозможно объяснить, что такое октябрь. Ты должен увидеть это сам. Выберешь «Красный октябрь» и сказки конец. Ты проснешься в кондитерском магазине и будешь думать лишь о шоколаде. Выберешь «Синий октябрь». Войдешь в страну чудес. Мы покажем тебе, насколько глубока музыкальная нора. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы Blue October. Ты узнаешь, почему в Blue October так часто меняются гитаристы? Какой необычный инструмент стал их секретным оружием? На каком их альбоме можно услышать настоящий пустынный рок? И другие интересные факты об одной из самых эмоциональных и искренних рок-групп современности. Слушай специальную неделю группы Blue October с 12 по 18 октября на радио «Максимум». Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отчет. 10,
6: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
0: О, Капибара.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается...

0: Будь уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
1: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
3: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Lottery is not over.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Соловушка, я бы так назвал эту песню еще.
0: Соловушка.
2: Соловушка. Перед концом света я бы наконец сел за руль мотоцикла, байка, пишет Денис. И кататься по городу уже было бы не так страшно. Дмитрий Николаевич, твои ребята, байкеры.
0: Да, знаешь, как классно. Я пока качусь только в пределах площадки. Но уже когда еду, я представляю, что вокруг сосны длиннющие. Такая извивающая.
2: Давай так, не сосна, а секвойя.
0: Секвойя, супер-пупер. Да. Дорожка такая, знаешь, она неровная, обязательно извивающаяся. То так. Влево, то вправо.
2: Так.
0: Тепло достаточно.
2: Ты едешь, такое солнце светит, ты в шлеме.
0: Все, и ничего больше не происходит. В этом и смысл весь.
2: Ведь ты же не один учишься на права мотоцикл, еще и жена сзади.
0: Жена,
2: есть.
0: Да.

0: Ты знаешь,
1: от зажженной тещи
0: по правилам,
1: рядом в коляске.
0: По правилам, я имею возможность перевозить пассажира,
1: так,
0: только обладая водительским удостоверением категории А и стажем 2 года.
1: Нет, я не говорю про то, что она должна рядом сидеть. Она едет отдельно
0: тоже
1: рядом, просто на мотоцикле.
0: Конечно. И у нас зажиточная семья, ну,
1: конечно,
0: помочь.
1: У вас два мотоцикла. Вы продали квартиру.
0: Вот.
1: Вы продали машину.
0: Она как раз двухкомнатная. Вместо двухкомнатной два мотоцикла.
1: Да, вместо двухкомнатной купили два мотоцикла. И теперь вы живете в палатке, но вам никто не указ.
0: Это вот, знаешь, все мысли о себе эгоистичные. А вот если взять Романа, то он пишет: починю кран протекающий, чтобы те, кто заселится после конца света,
1: так,
0: подумали, что я не рукокрив.
1: Какой хороший человек тут жил до нас, да?
0: Плюс им еще удобно будет, представляешь? Вот человек заботится о том, кто будет жить
1: заботится
0: после апокалипсиса.
1: Об окупусах.
0: Да.
1: Ворвался бы в офис Радио Максимум, забрал бы себе все рамки для номеров, для номеров и раздавал бы всем подряд на
0: наивный
1: улице.
0: Наивный человечек.
1: Да, вы знаете, у нас тут защита не хуже, чем в Форт-Ноксе.
0: Нам спецсвязь привозит каждое утро в запечатанном сейфе одну рамочку ровно. Понимаешь, и она разыгрывается.
1: Ее же увозят, если никто не выиграл.
0: Естественно, да. Значит так, по плану идем.
1: Слушайте Шуманского.
0: Слушайте Шуманского. Он говорит вам, что сейчас будет короткая реклама, потом Red Hot Chili Peppers и Foo Fighters.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь... это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте. Кроме ленты эконом. Цены на минимум. Выгода на максимум.
8: В Ленте.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: 20 лет миллионы водителей выбирают Кардиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кардиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кардиант. 20 лет доверия.
16: АО Кардиант. ИН-760-115-09.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Foo Fighters, Asking for a Friend. Сегодня мы обсуждаем очередной приближающийся конец света. Многие люди нам пишут, что бы они сделали в этот последний день. Например, вот человек говорит, напоследок удалю историю браузера, а то мало ли вдруг
2: наоборот, пусть все просто офигеют.
1: Все офигеют сейчас от новостей.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Ну, кстати, вот классная идея. Перед концом света можно создать оркестр, который будет играть на инструментах, сделанных из овощей.
2: Да, потому что потом не на чем больше будет
1: ну,
2: играть.
1: Ну как тебе, классно же?
2: Идеально.
1: А потом только овощи останутся. Ну, их надо будет еще придумать, как выращивать.
2: Я думаю,
1: в безжизненной пустыне.
2: Кабачковая секция будет самой представленной.
1: Кабачковая секция.

0: Итак, дорогие друзья, музыканты, судя по всему, это Лондон, сделали флейты из кукурузы, трубы из халапеньо, бас из лука, перкуссию из салата и духовой инструмент из косточки авокадо. И записали в Abbey Road Studios, то самое, где Beatles в свое время писались. Что-то записали, какую-то композицию, возможно, даже несколько, 3 месяца они...
1: Овощное танго.
0: Овощное танго, да, да. Именно овощной микс под названием From Ground to Sound.
1: Ой, класс.
0: Уже можно послушать на всех платформах. Сняли потрясающий классный ролик, в котором это все было, ну, запечатлено, как они все это создавали. Встречались друг с другом, вырезали дырки в овощах, свистели туда самым непотребным образом. Мне очень понравилось. Но вообще, честно говоря, я немножко не понимаю, а где же самый музыкальный овощ?
1: Какой?
0: В этом наборе, конечно, горох. С ним можно целые концерты устраивать, особенно по ночам.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Вот такие вот мы веселые ребята, Дмитрий Николаевич Шуманский. Почему? А потому что скоро конец света, и поэтому мы решили повеселиться как следует перед тем, как все это не закончилось. Кто еще хочет с нами поделиться своими историями? Вообще попытаюсь их отрыть, потому что завалило.
2: Да все просто. У нас одна из слушательница, так. У нее день рождения, например, на днях.
1: И?
2: Вот отпраздновала бы его и встретила бы конец света уже нарядная под шафе с подарками.
1: Ну какой-то был бы, какой же это был бы день рождения роскошный? На все 35 тысяч рублей, я бы даже так сказал, а?
2: Как не, по это? Полной программе можно было бы вообще. А главное, совпадает день рождения, да?
1: А вот Павел пишет, что о чем мы боимся? Чего мы боимся этого африканского конца света? Для них конец света — это Мурманск зимой. Чистый Йотунхейм, извиняюсь за выражение. Если бы, конечно, они знали, что такое Мурманск и что такое Йотунхейм. Ну, вообще тут не поспоришь. Действительно, там Мурманске зимой окажется. Мы недавно с Дмитрием Николаевичем были, и могу сказать,
2: и
1: что...
2: И были и не зимой.
1: И были не зимой уже.
2: Ну, зябненько.
1: Нет, уже ощущение конца света, что он даже прошел в какой-то момент, но Мурманск все еще стоит.
2: Мы так много сейчас говорили на тему конца света, что уже ему и негоже происходить.
1: Ему, да, как-то уже...
2: А мы
1: таким образом его как бы и отогнали от нас, от всех, поэтому никакого конца света, конечно же, не будет, поэтому живем дальше, наслаждаемся жизнью, платим налоги, ходим на работу.
2: Этого достаточно. Платим налоги, точка.
1: Заплакал.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Лента и ОК одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сладкоголосый Nickelback If Everyone Cared. Ну и легенды с новинкой The Rolling Stones In The Stars. Жаркий час на радио Максимум, следующий.
1: В Москве 9 часов утра.

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Hello.
0: В эфире Чак и Шиманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Начинаем с погодки. Погодка хорошая, плюс 8 градусов в Москве и Московской области. Осадков не ожидается.
1: Фу. Я думаю, с погодки это с меня начинаю.
0: Погодка, да.
1: Ну, вообще, 5 баллов на дорогах Москвы зафиксировано, и это немало. И хочу вас предупредить, что в районе поселка Мосрентген в обе стороны МКАД простаивает. Ну и, конечно, северо-западная часть, начиная от Ленинградского шоссе.
0: Это люди приехали делать рентген.
1: И до Волоколамки, внешняя сторона, там тоже стоит все рентген, ребята.
0: На всякий случай.
1: Да, в конце концов.
0: Света.
1: Профилактика сама себя не проведет.
0: Так, ребят, у нас новый час, мы хотели поменять тему. И сегодня Лев Толстой, оказывается, в свое время отказался от Нобелевской премии. Ему вот прочили, да, правильно говорить так, по литературе в 1906 году. Но Лев Толстой сказал, еще написал письмо финскому писателю-переводчику Арвиду Ярнефельту и попросил через шведских коллег постараться сделать так, чтобы Толстому не присуждали эту премию, потому что это деньги, это все зло, это все не нужно никому, еще люди будут завидовать, ну и так далее.
1: Короче, это нам сейчас вот...
0: Короче, слился, проще говоря.
1: Это нам, людям циничным, кажется, что он поступил как-то нелогично и
0: да.
1: Даже во вред себе, но иногда отказ от чего-то делает нас более счастливыми.
0: Да,
1: я не говорю про банальные вредные привычки. Может быть, есть у наших слушателей другой пример, когда отказ от чего-то, наоборот, приносит радость.
0: Улучшил жизнь, да?
1: Yes.
0: Друзья, напишите, пожалуйста, 8926-007-1037 в мессенджер Макс. Мы с огромным удовольствием с Дмитрием Николаевичем почитаем под музыку.
1: Отказ от чего делает вас более счастливыми, но мы никогда не откажемся от прекрасной музыки на радио Максимум.

0: Шуманский.
1: Что по тумпингу, дорогие друзья? Чамба-вамба в эфире, 9.08 утра. Мы с Дмитрием Николаевичем решили завести тему насчет того, отказ от чего принес в вашей жизни удовлетворение, радость.

0: но у Игоря годовщина 11 октября, год отказа от алкоголя.
1: А мы знали, что Игорь об этом напишет, мы поэтому тему такую и придумали.
0: Ну и нормально, ладно, давайте, ну больше про бухло не будем, потому что и так понятно, что
1: давайте
0: отказ,
1: не надо, да.
0: Отказ это прикольно. Отказаться сидеть в телефоне до 2 часов ночи, и сейчас сплю все 8 часов по утрам, мне хорошо.
1: Как же хорошо, Данис, придумал, а? Отказ от телефона ночного. Зачем ночью телефон, с другой стороны, да? Вот объясните мне, люди, вам днем его не хватает, что ли?
0: Ну, имеется в виду, что до ночи сидеть в нем, но, с другой стороны, работаешь весь день, у тебя на себя остается буквально пару часов в конце дня, и они и забиваются вот этим бездумным абсолютно скроллингом.
1: Сейчас очень интересное сообщение. Беру пример с Кости Михайло, пишет нам Эндрю, бросил пить и курить. Скажу честно, я офигел от положительных ощущений, эмоций, кайфую от трезвой жизни.
0: А если бы Костя не бросил, вы продолжали бы?
1: Я, честно говоря, офигел от того, что узнал, что Костя бросил пить и курить. Вот так... Так и не сказать. Думаю, что он злой такой в последнее время. Теперь все понятно.
0: А как же его вечера на его любимых всяких ранчо и так далее?
1: Да, что он там делает? Книжки, по-вашему, читает? Ребята,
0: может, пишет?
1: Ну, вот такие пишет и читает, читает и пишет.
0: Ей-богу, действительно, наивняк волнейший. Вот сегодня вы можете у него переспросить, действительно ли это правда. А мы от вас ждем ваших сообщений, где вы рассказываете, отказ от чего сделал вас, ну, если не счастливым, но более радостным.
1: Чуточку лучше.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и

0: Собчак и Шуманский.
1: Fallout Boy Dance Dance. 9:16 утра. Продолжаем читать с огромным удовольствием ваше сообщение о тем, как вы от чего-то отказались, и это принесло пользу вам и, может быть, вашей семье.
2: Александр отказался от секса, от сигарет, алкоголя. Стал бегать, прыгать, тягать железо. Потом как? Проснулся? Фух, пронесло.
1: Пронесло, откажусь, Александра.
2: От сна, говорит, пожалуй. Долго так не протянете. Да есть же исследования, которые говорят о том, что отказ от сна – это буквально несколько суток. Потом крыша едет.
1: Но Александр в каске, поэтому я думаю, что он протянет дольше, чем люди обычные, которые не носят каску. Если вдруг он, представляешь, не спал долгое время, начал периодически отключаться и падать, да, в самых неожиданных местах. Но так как он в каске, это как бы не доставляет ему особых помех. Он просто падает и потом встает снова как новенький.
2: Хороший ход, кстати.
1: Отказ от семейной жизни сделал меня счастливым. Теперь хочу кисель пью, хочу на транзисторе играю. Вот такой вот Олег. Олег
2: еще... А научить?
1: Олег еще в гриме чувака из деревни дураков. Поэтому тут нет причин ему не верить в том, что он счастливо живет.
2: Боб рассказывает, что перестал ждать друзей, пока они собираются.
1: Mm-hmm.
2: Ну, прям бесило. Последний раз договорились встретиться в баньке вечером.
1: Так.
2: В итоге ровно в назначенное время стою на входе в полотенце, тапочках. Полчаса жду этих долбанавтов.
1: При параде, да.
2: И вот с тех пор отказался ждать. Опоздали, я пошел. А еще у всех в компании есть друг, который умудряется опоздать всегда и по какой-то нелепой причине.
1: Это был вопрос, да, есть такой друг, но, честно говоря, с годами ты понимаешь, что пошли они все куда подальше, и если идти в баню, то идти в баню в одиночестве и получать там удовольствие от самого процесса, а не от общения с такими, так сказать, да,
2: а что,
1: друзьями.
2: В бане есть какое-то удовольствие именно от процесса самого?
1: Да, люди получают, а не обязательно доводить сюда экстрима, там есть как бы и щадящий режим, поэтому вот Дмитрий Николаевич просто является ярым противником бани.
2: Ненавижу ее.
1: И голых людей. Ему он сам не раздевается. И другим.
2: Нет, я люблю
1: другим не дает.
2: Возле океанов.
1: Возле океана.
2: Мне
1: нет.
2: Нужен масштаб.
1: Ну нет, ну я имею в виду, когда ты совсем голенький, когда ты без трусиков.
2: Ну,
1: я
2: бывало.
1: Без трусиков.
2: Такое бывало.
1: И в этом много плюсиков.

0: Какая-то странная реклама бани, как будто бы от Чаки Бой идет.
1: А вот сейчас будет... Нет, друзья, ни в коем случае.
0: Сейчас будет настоящая реклама. Потом Билли Айдол.
1: У меня просто жена в бане ушла бы. Это я так вот.
2: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, ваше величество.
14: ОСАГО в альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок. Платят быстро. Онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
16: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
17: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
19: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.
18: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
0: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: the Wheel. Как бы такое, знаешь, ковровая дорожка перед чаковским соло в виде...
1: новостей.
0: Да, сейчас расскажу.
2: Чак и Шуманский.
3: Ну, эта новость, возможно, не сильно вам понравится.
0: Сейчас, поэтому... подожди, надо сначала красиво все сделать.
3: Сделай красиво, давай, потом вот сделаем.
0: Жму, жму.
3: А потом не очень.
2: Новость. На радио Максимум.
0: Шрадио. Тут оно вот так вот все.
3: Именно шрадио. Есть шрадио и шрадио. Варианта два. Как и чновости, и шновости.
0: Ну так и вот.
3: Ну так вот, я возвращаюсь к тому, что мы все время пугаем людей по огромными пауками какими-нибудь, да, которые вылезают друг от друга.
0: Нас пугать не надо, мы их боимся.
3: Да, мы и так боимся. Но ведь есть же люди, которые еще боятся змей. Почему мы о них забываем? И следующая новость как раз от факультета Слизеринг там приползла.
0: Про снейк-хейтеров.
3: Да, с характером. Шипением. Значит, мужчина на юге Москвы ни сном, ни духом пошел с утра, может быть, днем, а может быть и вечером, помыться. И, значит, моется.
0: Левая и правая, две калоши
3: пары. И тут видит, что из вентиляции в ванной выползает она. Да, змея.
0: В московском регионе.
3: Да, из вентиляции. Не ядовитая, но маисовый полос часто держат их дома, потому что они, ну, в общем-то, довольно...
0: Маисовый полос.
3: Да, довольно приятные на ощупь. Через несколько минут рептилия посмотрела на голову мужика и, конечно, уползла во свояси, но, честно говоря, вот как-то не очень...
0: В этот раз
3: очень.
0: Пришлось душить две змеи.
3: Да. Они встретили...
0: Вообще?
3: Какой вывод можем сделать из этой
0: шнурости? Вывод очень простой. Мы перестаем мыться просто все.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении

0: Возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
1: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Утрейшего, друзья, Nickelback, If Everyone Cared, а тема у нас в этом часе, от чего отказ дал вам газ, так я придумал.
2: От чего назвать. Отказались, да, и люто кайфанули. Отказ от отказа сделать вас счастливыми.
1: Кого нас?
2: Запутанная формулировка, тут двойной отказ получается.
1: Дабл отказ.
2: Сделать вас, может быть, знаешь, я перефразирую, отказ от попыток вот этих вот, знаешь, таких натужных, быть счастливым человеком. Потому что пытаться дотянуться до установленных социальными сетями критериев счастья, а они там выдуманные, как мы понимаем, да, это практически невозможно сделать.
1: Так.
2: Потому что мерило, которое нам выдали, это путешествие по всему миру бесконечно, причем деньги на него не должны тратиться. Это покупки каких-то внезапных абсолютно автомобилей. Вот, это какой-то такой придурковатый

0: Неадекватная радость и восторг от каждого дня, хотя это ненормально даже биологически. У тебя в любом случае цикличность жизни и гормональный фон, он не может быть все время на пиковой своей форме.
1: Согласен.
0: Вот мне кажется, счастье — это понять, что разные твои состояния — это норма. И даже всплакнуть когда, тоже нормально.
1: Даже когда
0: раз.
1: Тебе фигово, да?
0: Даже когда фигово, да. Вот если фигово, то только хорошая музыка может тебя поддержать и сделать, знаешь, похлопать по плечу и сказать: чувак, а завтра все будет совсем по-другому.
1: Да, друзья, вот, мне кажется, не думал, что Дмитрий Николаевич Шуманский разродится такой глубокой философской тирадой.
0: Да, мне вообще два пальца.
1: Давай, не как два, а как 182.
0: Точно.

0: Реклама.
1: Скидка.
2: Скидка.
1: Многоэтажная.
2: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
2: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
2: Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
7: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
12: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
11: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
13: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?

0: Конечно, ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
2: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
3: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: в следующем-то часе у нас, ух, озорная девчоночка будет, no doubt. А потом менее озорной, но не менее легендарный Ван Хален. Не забыли про Дотри, The Bottom. И The All-American Rejects, Dirty Little Secret.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Это утреннее шоу на радио «Максимум». Друзья, всех приветствуем с Дмитрием Николаевичем Шуманским.
1: Здорово.
0: Радуемся погоде. Плюс 10 градусов сегодня в столице. Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Также я теперь знаю, как выглядит попа летучей мыши. У меня вот такая новость постигла в социальных сетях. Я наклонился на фотографии. Видел когда-нибудь попу летучей мыши?
1: А хочу ли я?
0: Ну, не знаю. Я за что же не хотел, Дмитрий Николаевич, но мне пришлось.
1: Может, это последнее, что я не видел в жизни.
0: Так его поделиться с тобой
1: радостью. Я сохраняю до последнего эту интригу, как она выглядит. Я хочу не видеть попу летучей мыши. Я хочу слышать аудиосообщения наших слушателей. Поэтому этот час будет посвящен аудиоконкурсу. Его условия, как обычно, вы узнаете с нашим следующим выходе в эфир. Готовьтесь, рамочка будет у нас на кону, а не на кону хорошая музыка в виде хим, например, Wings of Butterfly прямо сейчас.

0: Шуманский.
1: Ван Хелен, понимаешь?
2: Понимаешь.
1: Утреннего шоу на радио Максимум, Собчак и Шуманский. И прямо сейчас наш любимый аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут.
2: Да, есть возможность выиграть рамку в этом аудиоконкурсе. Для этого нужно прислать нам аудиосообщение на 8926-007-1037 в МАКС. Выполним специальное задание. Они обычно у нас приурочены к праздникам или к памятным датам.
1: Да, сегодня 8 октября 1945 года житель американского штата Массачусетс. Папа и мама. Перри Спенсер запатентовал микроволновую печь. Незаменимая вещь, на самом деле, в хозяйстве многих россиян. Без микроволновки, честно говоря, я не знаю, как бы прошло мое детство, кем бы я вырос, если бы в свое время батя не купил микроволновую печь. Какие-то сумасшедшие деньги, но она до сих пор дома, до сих пор, мне кажется, в рабочем состоянии. И, конечно, микроволновка — это круто, микроволновка — это класс. Но представьте, что вы сегодня впервые оказались сами внутри микроволновки.
2: Причем работающие.
1: Вот что вы скажете, впервые оказавшись в микроволновке?
2: Может быть, опишите свои ощущения?
1: Да, что чувствуете? Может быть, вы чувствуете каким-то продуктом, да?
2: Прикольно.
1: Или рыбкой, а может быть, курочкой.
2: Давайте на фантазию задание. На фантазию. Немножко такое, да, фантасмагоричное. 8926-007-1037. Вы внутри микроволновки. Срочно опишите ваше ощущение, что там происходит.
1: Что делать?
2: В МАКС пишите аудиосообщение. Будем слушать, выбирать победителя, дарить рамку для автомобильного номера в самом конце.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: No doubt, ребята, без сомнения, это твоя жизнь, Гвен Стефани, тебе решать, что делать, а мы устроили аудиоконкурс, поговорим не тут, в которых задания довольно серьезные. Сегодня вы попали впервые в своей жизни в микроволновку, в честь того, чтобы микроволновку здесь патентовали, и рассказывайте свои ощущения.
2: Внутри микроволновки, хорошо. Тепло, аж кровь кипит.
1: Ну, там много было сообщений про кровь кипит, да, какие-то смешные.
3: Александр.
4: Ой, а что это тут такое все желтенькое и крутится? Ой, а что это все щипит? Ой, а что это у меня глаз лопнул? Ой.
3: Пересидел. Это как в солярии примерно.
1: Это как в бане, я бы даже так сказал.
3: Да, в микроволновке надо что, минуточку покрутился?
1: Да, больше, кстати, вообще не рекомендовано.
3: Игорь.
5: До хрустящей корочки. На максимум.
3: А микроволновка не способна, кстати, на корочку. Да. Она, скорее всего, варит.
1: Вар-волновка. Не, ну у нее свой. Нет, варить это тоже другое. Все-таки микроволновка это какой-то другой новый стиль.
3: Понимаешь? Принцип микроволновки — нагревается жидкость внутри предметов. Да.
1: Но все равно она как-то вот по-другому, нежели варится, когда что-то.
3: Дэн.
6: Так, на АМ, КВ. О, FM ловит. Максимум. Блин, Костя Михайлов. Снаружи подогрелся, а внутри все такой же холодный.
1: Холодненький ты мой.
3: Внутри все такой же голодный Михайлов.
1: Нет, еще холодный Михайлов, но это уже ближе к почтенному возрасту.
3: Да, еще успеем Игоря послушать двухсекундное сообщение.
7: Давай. Какая сволочь рыбу хрела.
3: Да уж, это экстремально.
1: Мы хотели сначала сделать именно такой вариант про рыбу, но подумали, да блях, берем всех в микроволновку, суем. Ребята, аудиоконкурс, в котором вы оказались внутри микроволновки, рассказывайте свои впечатления, ощущения, не больше 10 секунд в аудиосообщении на 8926-007-1037 мессенджер Макс, и получаете за это рамку для автомобильного номера.
3: Время подумать есть, впереди есть. Реклама, потом 30 seconds to Mars.
1: 30 seconds.
3: И, конечно же, Noah Kahan.
0: Реклама.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел авто в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
8: Люблю его так сильно.
10: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: АО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: То, что я видел, будущее.
0: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. «Полдень» на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
12: С первой ноты.

0: Шуманский.
1: No, can't great divide. В эфире у нас аудиоконкурс, в котором вы оказались внутри микроволновки. Рассказывайте свои впечатления.
2: Александр.
3: Что дверь открыл? Или залезай быстрее, или дверь закрой, парни, выпускай.
2: Банный стиль. Денис.
4: Как я тут оказался? Хотя, с другой стороны, скоро зима. Отличное место, чтобы согреться.
2: Место, чтобы согреться, да. Вот. На перспективку надо смотреть.
1: Кстати, никто не говорит, что микроволновка обязательно должна быть включен.
2: Именно. Там просто можно переждать.
1: Просто суровые времена. Там тарелка, которая крутится всегда.
2: Там мало кто будет искать. Чем что-либо.
1: Это точно.
2: Ваха.
5: А я сижу здесь и микроволнуюсь.
1: Вот. Это специальное место для тревожников, которые могут там спрятаться и волноваться. По чуть-чуть,
2: да,
1: по-маленькому.
2: Пространство ограничено, оно тебя как будто бы укутывает.
1: Да, это, представляешь, и ты уже не тревожишься внутри микроволновки.
2: А вот версия 313-го.
6: Ай-яй-яй, секундно!
7: Ух, мои микроволночки!
2: Так, театр пошел уже. Хорошо.
1: А это значит что?
2: Пора завязывать.
1: Пора завязывать с аудиоконкурсом. В следующем выходе узнаем, кто же станет победителем его и обладателем рамки для авто.

0: мобильного номера.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные услуги на сайте a7defisagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Шуманский.
1: Коуин, don't stop me now.
2: Нет, нас уже не остановите, вас тоже, друзья. Микроволновка запущена, и вы оказались внутри нее. И сегодня присылайте аудиосообщение, за которое, возможно, получите рамку для автомобильного номера.
1: Может быть, это будет Павел.
3: Дзинь, дорогая, я готов.
2: Мусик, готов ли гусик?
1: Может быть, это будет Роман.
4: Бабуся, а это точно МРТ?
2: Смешно.
1: Смешно, да.
2: Смешно.
1: А вот послушай, Кирилл, как будто претендент.
2: С удовольствием.
5: Кровь кипит, как будто мне снова 20.
1: Как будто мне снова 20, это вот уже полный вариант фразы «кровь кипит».
2: Ну, жестенько.
1: А еще смешно, Татьяна написала и с комментарием. Это мини-человечек, который помещается в микроволновку.
2: Так, так.
6: И как не вылезти? Блин, кто поставил на максимум?
1: Может, вот так вот?
2: Он типа подзажарился или что? Я просто не понимаю, что за человечек.
1: Ну, такой смешной.
2: Так, я должен выбрать, да?
1: Да.
2: Ты свалил на меня всю ответственность?
1: Да.
2: Блин, ну кровь кипит, конечно, круто.
1: Как будто 20 снова.
2: Как будто 20, снова 20, да, и как будто...
1: Или дзынь, дорогая, я готов.
2: Дзынь, дорогая, я готов. Нет, все-таки про кровь кипит, я все-таки это будет жесткий.
5: Кровь кипит, как будто мне снова 20.
1: Ну, вот это прикольно все-таки, да.
2: Да, люблю такой юморок. Кирилл,
1: красавчик.
2: Кирилла, он сегодня молодец, он вскипел и получил за это рамку для автомобиля номер. Красавчик.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Garbage, stupid girl. Ребята, мы продолжаем учить английский вместе с Дмитрием Шуманским.
2: Hello.
1: Hello, everybody. Но уже даже не hello, goodbye, everybody. Потому что утреннее шоу на радио Максим заканчивается.
2: In the end, it doesn't even matter.
1: Да, друзья, right. Nothing but thieves. Неделя именно этой группы у нас на радио Максимум. Мы ставим лучшие композиции коллектива, рассказываем какие-то интересные истории и так далее. Потом, ну не мы, конечно, специально обученные люди. Также есть специально обученный старик Константин Михайлов, для которого слово «ИИ» — это часть фразы «в душ ИИ без меня».
2: А для которого «ИИ» — это просто звук, с которым ты забираешься в душ.
1: Или так. Не пропустите вечернее шоу на радио Максима. А с вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чайки бой, конечно.
1: Всем пока. До завтра. Не проспите.
2: Goodbye.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио Максимум. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Вторую бумагу для выпечки Паклан ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
15: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
14: Категория 0+.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 79 77 99.

новом часе ты услышишь The Offspring, Scorpions, The Pretty Reckless.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В октябре небо будет сиять. В ночь на 9 число россияне увидят метеорный поток Дракониды. Ожидается до 15 падений в час. Пик придется на новолуние, поэтому условия для наблюдений будут идеальными. А в ночь на 21 октября в небе появятся Ориониды. До 20 метеоров в час. Оба потока рождены хвостами комет. Для лучшего обзора астрономы советуют смотреть в сторону созвездий Дракона и Ориона. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards

0: 2024. АО «Альфа-Банк». 16+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты написал?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. Аккурат.

0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты.

0: В вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». На Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара». Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ученые из Турции выяснили, что минималисты более счастливы и меньше привязаны к уже купленным вещам, чем шопоголики. В исследовании приняли участие почти 400 человек. Авторы отмечают, такой образ жизни – это не просто покупка меньшего количества нового, но и готовность легко расставаться со старым. Правда, сами ученые уточняют. Опрос не доказывает, что именно отказ от вещей делает человека счастливым. Он лишь показывает эту связь. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные услуги на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
19: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
20: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: заготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». Не каждый артист готов честно ответить на вопрос о самой большой глупости, которую он когда-либо учудил на сцене. Но вокалист Nothing But Thieves всегда готов посмеяться над самим собой. Конор Мейсон вспомнил 2015 год, когда его группа только-только начинала свой путь и приехала в Манчестер на фестиваль «Dat to Dat». «Мы выступали на маленькой площадке, и я прыгнул со сцены в зал. Казалось, что людей было больше, чем на самом деле. Но их было человек 15. Это был крутой фест. Я подумал, что меня поймают. Но я переоценил себя и свои возможности». Конор надеялся поплавать по толпе, а вместо этого сравнил себя с Моисеем, перед которым расступилось море. Он вспоминает, что при падении на пол он повредил спину, и потом она еще долго болела. Ему пришлось пройти курс лечения у физиотерапевта, а также позаниматься йогой, чтобы прийти в форму. По словам вокалиста, он до сих пор учится соизмерять свои амбиции с реальностью. Nothing But Thieves. Impossible.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Скидка.
2: Скидка.
1: Многоэтажная.
2: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
2: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
2: Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декорации на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: жить.
1: 0+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: четверть россиян, 25%, хотели бы жить в мире без денег. Для сравнения, в 2001 году таких людей было всего 10%. Каждый пятый житель страны считает, что деньги для него ничего не значат. При этом парадокс в том, что чем человек благополучнее, тем меньше он ценит финансы. Старшее поколение тоже относится к ним спокойнее молодежи. В одном россияне едины. 95% уверены, что для нормальной жизни нужно уметь планировать бюджет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

новом часе на максимум. Queens of the Stone Age. Def Leppard. Three Days Grace.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Я в

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
12: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участвуете.

0: Частник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: позаботиться о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости, без противопоказаний.
1: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
6: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
5: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Чтобы создать мир GTA 6, разработчики буквально переехали во Флориду. Сначала небольшая команда проехала на машине от Майами через острова Флорида-Ки и до Ки-Уэста, собирая фото и детали. Затем к делу подключилась вся студия. Они общались с местными, ездили на вызовы с полицейскими и даже разговаривали с членами банд. Ради атмосферы команда целый день летала на низкой высоте над болотами, а потом зависла на вертолете прямо над стадионом Бейонсе. Главная цель авторов – передать все контрасты Майами, безумные вечеринки и обычную жизнь. Сатира будет бить по современной культуре и теориям заговора. GTA 6 выйдет 19 ноября. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: ПАО .ООО Банк .срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОАО «А7-агент» и ОАО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОАО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But Thieves. На радио Максимум. Свой пятый альбом Nothing But Thieves окрестили Stray Dogs, или «Бродячие псы». Вот как музыканты объясняют выбор названия. Нас можно было описать такими словами задолго до этого альбома. Нам нравится образ бездомной собаки. Побитая, голодная, действующая на инстинктах. Она часто ищет место, где ее могут принять. Думаем, это честнее, чем корчить из себя идеально отлаженный коллектив, который уже 10 лет в деле. Мы все еще импровизируем и ищем свой путь. А вот что они говорят об идее и звучании пластинки. Альбом задумывался масштабным. Мы стремились к этакой атмосфере концерта Nothing But Thieves во сне. Песни перетекают из одной в другую, прямо как у нас на лайвах. А еще мы взяли запись шума толпы с наших шоу и превратили их в интерлюдии между треками. Круто, что на записи буквально присутствуют наши фанаты. Nothing But Thieves. Number 5.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: жить.
1: 0+. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на globus.ru.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо. .ру для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
13: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
14: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
13: Категория 0+.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Дейтинг-сервис выяснил, женщины чаще советуются с искусственным интеллектом о чувствах, а мужчины охотнее доверяют ему само общение. 35% просят искусственный интеллект написать первое сообщение девушке. Среди женщин таких всего 15. Разобрать входящее сообщение перед ответом просят 45% женщин и 39% мужчин. При этом большинство не готово отдавать алгоритмам право решать, с кем им строить отношения. Живую близость ничем не заменить. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макс.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: ОККО представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года «ВОККО».
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.
1: Серджио Пиццорна, хоть и прославился на весь мир как гитарист рок-группы, никогда не чурался электронной музыки. Он с радостью отрывается на рейвах по всему миру и сам регулярно откладывает гитару в сторону и уходит к синтезаторам и секвенсорам. Результатом такого недавнего эксперимента стала драйвовая композиция «Nothing Better Than This». Даем слово фронтмену Касабиан.
2: Это гимн фестивальных танцполов. На эту песню меня вдохновило время, которое я провел, танцуя в шатрах на фестах по всему миру. Под этим куполом возникает невероятнейшая энергия. Нечто настолько уникальное, что не сравнить ни с чем другим.
1: Радио «Максимум» предупреждает. От прослушивания следующей песни ваши ноги могут сами по себе пуститься в пляс помимо вашего желания. Так что на ваш страх и риск. Касабиан с их свежим бенгером

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».

0: максимально музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, капибара.
3: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под

0: ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на «Глобус.ру».
5: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
6: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
5: Категория 0+.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. Юру Борисова продвигают на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Искусственный интеллект». Эндрю Гарфилда на награду за роль второго плана. Саму картину выдвинут в категории «Лучший оригинальный сценарий». Получит ли Борисов номинацию, решит голосование Киноакадемии. Фильм рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году, когда совет директоров уволил гендиректора Сэма Альтмана. В российский прокат картина выйдет в январе 2027-го. Для Борисова это может стать второй номинацией на «Оскар» подряд. В 2025 году он уже претендовал на статуэтку за роль в «Аноре». Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
6: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в 7. 0% наценки.

0: На курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года «ВОККО».
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

с группой Nothing But This на радио «Максимум». Саутенд-он-Си – небольшой пригород Лондона, где родилось несколько заметных музыкантов. Например, участники групп Procol Harum, Culture Club и Savage Garden. Так что у местных школьников в нулевых годах хватало примеров для творческого подражания. Вокалист Конор Мейсон и гитарист Джо Лэнгридж Браун с юных лет играли в локальных командах. Немного погодя, к ним примкнул второй гитарист Доминик Крейг, обучив новых друзей важным навыкам музыкальной теории. Но полноценная карьера ребят стартовала в 2012 году с появлением ритм-секции басиста Филиппа Блейка и барабанщика Джеймса Прайса. Квинтет взял себе название Nothing But Thieves и какое-то время репетировал в гараже. Но затем настала эра звездных разогревов. Следующие два с небольшим года вместили в себя совместные шоу с Джерардом Уэем и Evil Nation, Arcade Fire и Джорджем Эзрой, 21 Pilots и Twin Atlantic. Кульминацией этого периода стало выступление перед Мьюз на глазах у 30-тысячной толпы. И все это происходило еще до релиза дебютного альбома. А осенью 2015 года, когда Nothing But Thieves выпустили свою одноименную пластинку, они впервые отправились в свой собственный тур по Великобритании.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
11: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
12: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
11: Категория 0+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570-79-77-99.
14: С первой ноты

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Здрасте! Приветики, пистолетки. 17 часов 1,5 минуты. Точное московское время. 8 октября сегодня. Четверг. Или как бы сказали в Амхате, играя Островского. Почему в Амхате? В Малом театре играли Островского. Или как бы сказали в Амхате, играя Чехова. Четверг. Верх. Дождь. Вот этот вот старомосковский диолект. Но не буду, потому что не Островского чая играем. И не чайку чай Чехова играем, а все-таки играем вечернее шоу на Радио Максимум, поэтому четверг. Сегодня Международный день педиатрии. Также сегодня Международный день регистрации рождения. International Birth Registration Day. День командира надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота Российской Федерации. Очень близкий мне праздник, потому что рос в семье морского командира, контр-адмирала, инженера Тихоокеанского флота, ученого, гидрографа и командира, конечно, не просто одного корабля, а многих кораблей, нескольких научно-исследовательских судн, суден, кораблей, короче, посуден, вот. Контр-адмирала инженера Мусатова Константина Константиновича. Это мой дед, он меня и воспитывал. Собственно, пока родители занимались обустройством быта молодой семьи в другом городе, я рос под чутким руководством деда. В обнимку с его книжным шкафом, полным разных атласов и книг научных, из которых я полюбил, много раз уже говорил кого, поэтому не буду повторять. День работников дополнительного образования сегодня, это я принимаю ваши поздравления. Потому что даю вам

доп. Образования. День айвы сегодня не люблю, честно говоря. Всемирный день осьминога, это тоже я тут за пультом, у меня тут много кнопочек, фейдеров всяких, и вот иногда похож на осьминог как раз. Можете звать меня Октопусси. День зануды, сегодня это тоже я, привет. Всемирный день зрения, сегодня это тоже я в очках сижу. День квашеной капусты, это сегодня, слава богу, не я, хоть один в студии работаю, но все равно какая-то этика-то должна существовать перед эфиром. Ни фасоли, ни капусты не ем. И сегодня день солнечных улыбок, по этому поводу всем... Страшно было сейчас, да? В этом часе Nickelback, No Can, EMF, Good Charlotte, Pink Floyd, Foo Fighters, Daughtry, Evanescence, Aerosmith. А прямо сейчас Seether, Rise Above This. Всем привет!

0: Aerosmith, Pink. 17:11, точно московское время. Денис Фарахов пишет: «Кость, привет, хорошего эфира, интересно, почему у тебя нет напарника, как у Чака, в утреннем шоу?» Слушайте, ну, у меня были напарники, причем много, и некоторые напарники, прям всем напарникам напарники, я кайфовал от работы с каждым из них, я могу сказать, что... У меня была шикарная напарница Оля Максимова, когда мы делали утреннее шоу на радио «Максимум». У меня была шикарная напарница на другой станции Вера Кузьмина, великолепная радиоведущая совершенно. Настя Дропека, с ней я работал недолго, но тоже кайфанул по полной. С ребятками работаю, с Пашковым, и с Кирилловым, и с Чаком, и с Шумом я работал, когда либо они заменяли моих напарников, которые не могли со мной работать вечером, раньше мы это практиковали, либо я заменял кого-то из них, утром даже такое было. Но с Нуждиным понятно, что я кайфовал несколько лет, с Адамом Джеймсом, которого я украл, честно говоря, с одной из FM-радиостанций, когда его услышал, я понял, что это один из лучших вообще голосов и лучших ведущих, я его стырил оттуда. То есть подбил начальство сделать ему такое предложение, от которого Адам не отказался. Ну, в свете определенных геополитических событий Адам уехал к себе, но, в общем-то, это были классные эфиры, супер-шоу, сейчас многое поменялось. И, в общем-то, можно сказать, что мы держим связь, мы даже чатик не убиваем общий, где мы все там есть. Так что нормально. Но, тем не менее, несмотря на то, что мои напарники все были супер, иначе быть не могло, я сейчас кайфую в одиночестве, потому что это для меня рай интроверта. Потому что я все-таки, наверное, радио выбрал и больше люблю, чем телек. Потому что здесь я сижу один в студии, у меня вот есть пульт, есть музон в компьютере какой-то, который я вам ставлю. Ну и есть связь с вами в виде сообщения. То есть, по сути, я вижу ваше сообщение, а вы меня не видите, а только слышите. Идеально.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Jet на радио «Максимум», «Cold Heart Bitch».

«Пляж с холодным сердцем». Переведем это так, хотя там другое слово. Не «бич», а «бич». А прямо сейчас «The Black Keys», «Черные клавиши». «No rain, no flowers».

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelit 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу.

0: вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Но как он, The Great Divide? Катюша Ковалева прекрасно пишет. Константин, привет. Привет, Катюша. Рай интроверта, ну тут сильно. Круто же сидеть и просто говорить во вселенную. Я бы тоже так хотела. Так вперед, давай ко мне на курс ведущих на радио ТВ в аудиошколу. Как раз запускаемся в эту субботу. И через 2,5 месяца будешь вещать в эфире, как я. А то и круче. Ну, я-то уже не молодой уже, а вы-то получаете мои знания, плюс свежая кровь в вас бурлит. Возраст. Жажда приключений, опять же. Ну, и креативка еще такая нормальная. Крутится, не заржавела. И вперед. Че? Давай, побивай мои рекорды. Долгожительство в эфире. Му-ха-ха-ха. Кстати, вечернее шоу в паре с Адамом — это как раз момент, на котором я подсел на максимум. С вами обоими было всегда интересно. Супер эфир. Что было? Будет еще интересно. Дальше больше.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» СВ Кросс от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Good Charlotte, I just wanna live.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17.43 с половиной. Катюш, продолжай писать на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. И вы пишите. Не, сейчас, безусловно, интересно в эфире. Спасибо. Стараемся. А что есть еще надежда на возвращение блудного попугая Адама? Да, думаю, не очень. Наш блудный попугай навысказывался в соцсетях на 666 запрещений, запретов на въезд. Так что думаю, что нет. А вот ведущей я наработалась на корабле, так что посижу тихонечко, подопекаю Константина по телефону. Но, знаешь, ведущий на корабле и ведущий на нашем космическом корабле — это, скажем так, большая разница. Большая разница, да? Так что... Ведущий на корабле, ну, что там объявляло, там, не знаю, сейчас проплываем плюс или что-то еще. А сейчас у нас конкурс, бег в мешках, или кто лопнет каблуком шарик, привязанный к ноге партнера в соседней паре. Там еще что-нибудь, какие-то вот лотереи, какие-то розыгрыши, там, не знаю, там, конкурсы, караоке. Ну, и музон ты там наслушаешься, знаешь, дорогая Михайлова. Причем не Стаса, и, вернее, наоборот, не Константина, и не Александра Яковлевича. И всякого. Ну, согласись, не та музыка, как на Максимум. После такого репертуара нужно каждый вечер клизму себе ставить, чтобы чистить организм. Так что, а у нас тут, знаешь, вообще космический просто комплекс. Студия вся черная, стены черные. Только горят фонари, причем мигают. У меня пульт совершенно космический, мониторы перед глазами, лампочки, кнопочки, фейдеры, все мигает вообще, все. Ну, вот, я думаю, что, ну, там, может быть, атомоход какой-нибудь современный сравнится с радиорубкой «Радио Максимум», вот рубка атомохода с нами. А так вообще ни один вот этот прогулочный кораблик, там, катерок. Макс без обид. Кэп Мэд Макс спокойный, знаю, сейчас возбудишься. Ну, у нас реально космическая студия, так что... Ведущие там и ведущие здесь. Это прям земля и небо. Так что, Катюш, зря отказываешься.
1: Вы слушаете...

0: Pink Floyd Another Brick in the Wall. Самая популярная, если не сказать, самая заезженная композиция с двойного альбома The Wall 80-го года. Ну, она крутая, действительно. Первая доходит с этого альбома. Но и первая, к сожалению, надоедает. Хотя ни одна песня Pink Floyd надоесть не может. Даже та же пресловутая Money или Wish You Were Here. Это, конечно, вещи, которые очень популярны, но, тем не менее, даже вот этого Another Brick in the Wall тоже никак надоесть не может. Хотя должна была бы. Уже давно причем. Кость, привет, пишет Артем. Недельку назад на обочине на дороге нашли ежика. Сопроводили его в безопасное место. Желаю клевого эфира. Причем безопасное место написано с большой буквы. Я бы хотел тоже там оказаться вместе с ежиком. Знаете, прикиньте, такой ретрит-центр или отель назвать, или базу отдыха. Безопасное место. Мне кажется, шикарное название с учетом всего происходящего. Это будет аншлаг, конечно. Даниэль пишет. Кость, привет. А вам на радио писали космонавты? Не только писали космонавты, но и приходили космонавты неоднократно. Ко мне в эфир тоже. Космонавты. Так что я знаю, что у всех космонавтов самая любимая песня, конечно, это «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне», естественно. Но также знаю, что космонавты иногда нет-нет, да и послушают «Радио Максимум».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама. Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
3: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Помоги оплатить.

0: ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт, плати по всему миру.
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Моя любимая Дотри, The Bottom. В этом часе дальше крутейший боевик от Fall Out Boy. Пушка на роликах от Limp Bizkit. Новая Shinedown, Young Again. Фатальный огонь от Papa Roach, Last Resort. А также Green Day, Queen, Stereophonics и не только. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

No doubt, just a girl. Денис Варрах пишет: вспомнил, что Чак говорил, что раньше вел с тобой вечернее шоу. Да, был делом. И с Чаком я вел вечернее шоу и утреннее шоу. И с Шумом я вел тоже вечернее и утреннее шоу. Могу сказать, что они разные, но с обоими работает прекрасно. Совершенно, потому что они профессионалы. Оба. Так что, да, был делом.

0: Катюша пишет нам: «Я бы с удовольствием пришла на твои курсы или на экскурсию посмотреть космическую радиорубку. Справедливости ради скажу, что на своих круизах мы иногда устраивали старичкам рок-вечер, так что не всегда хотелось мозг дезинфицировать после такой музыки. Но любимое радио все равно не сравнить, конечно. Я вот пишу: заходи на экскурсию, пишет: далековато. Пишу: ты где? Она пишет: в Крыму. Но вот тогда только пишу: заходи на учебу на мой курс по технике речи онлайн. Пишет: интересно, может быть, когда-нибудь. Да давай, что, прямо сейчас. В понедельник стартуем. Лев пишет: Кость, привет, а может американцу вернуть фаллос койоты, который он тебе подарил? Да вот, да, мысль хорошая, прекрасная. Вы же знаете эту историю, да? Он там мне иногда сувениры из Нью-Йорка привозил. И самый яркий из них — это фаллос койота. Кость фаллоса койота в пробирке. Вот так он меня сильно любил. На самом деле прикол, да, действительно. Мысль хорошая — вернуть ему этот фаллос. И если бы не одно, но если бы не одна маленькая деталь, я этот фаллос куда-то пролюбил уже.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там «Максимум». Реклама.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня».
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк «Квартал события». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара». Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
11: Категория 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 79 77 99.

0: Fallout Boy на радио Максимум. Не рискну произносить название песни, хотя This Ain't a Sin, It's an Arms Race. Почти получил. От Филевского парка до Сити можно теперь доплыть на речном трамвае за час. Маршрут идет до причалов у Москва-Сити и Киевской. По пути виды на набережные, мосты и осеннюю воду. Особенно атмосферно получается в дождь. Возможно, вы попадете на электроход «Филька», который капитанит наш постоянный слушатель Мэд Макс, он же Максим Бунин, капитан речного электрохода или электрического трамвайчика речного. Туристический сбор для иностранцев планирует вести Таиланд уже в первом квартале 2027 года. Путешественникам придется платить 450 батов или 1100 рублей. Ну, не так много, в принципе. Не так много. Российские мужчины массово скупают ночные колпаки для сна. Продажи взлетели на 3742% за месяц. Особенно аксессуар полюбился лысым мужикам старше 40 лет. Покупатели объясняют ажиотаж осенними холодами и хвалят колпаки за то, что голова остается в тепле всю ночь. Ну, я представляю, какое-то кринжовое зрелище. Лысый скуф с животиком, да еще и в колпаке. Ну, вообще все складывается, в принципе. «Гарри Поттер» возвращается в российские кинотеатры. Все 8 фильмов снова покажут на большом экране. Киносеть «Cinema 5» устроит киномарафон. С 5 ноября каждую неделю будут показывать по одной части. И систему оповещения проверят в Подмосковье завтра. С 10.30 до 12.00 в регионе проведут комплексную проверку системы оповещения населения. Так что, если ведущий на радио «Максимум» случайно с утра оповестит всех, что сейчас заиграет трек Ивана Дмитриенко, не беспокойтесь, это учебная тревога, это не навсегда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама. ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный в комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Отец актера Оуэна Уилсона, помните, такой актер, который, как правило, снимался в комедийных ролях, такой с интересным носом, немножко похожим на... Нанял команду копирайтеров, чтобы те написали мотивационное письмо в колледж вместо его сына. Но Уилсон все равно не смог поступить в колледж. Отец актера нанял рекламное агентство, чтобы написать вступительное эссе в колледж вместо сына, однако Уилсон все равно не смог туда поступить. В подкасте Конана О'Брайена этот ведущий еще жив. Вау, хороший. В подкасте Конана О'Брайена Уилсон вспомнил, что его исключили из школы за списывание во время контрольной по геометрии. Его отец Роберт Уилсон был обеспокоен тем, что из-за этого будущего актера могут не взять в колледж, поэтому решил привлечь к работе над эссе целую команду копирайтеров. Роберт Уилсон, это актер Оуэна, отец, вместе с сотрудниками агентства написал эссе на тему «Век живи, век живи». Шучу, век живи, век учись, естественно. Я все еще не помню первое предложение. Все еще помню первое предложение, сказал Уилсон. Мой отец отличный писатель. Начал так. Хотя из моих документов это может и не следовать. Мне кажется, важно затронуть эту тему в скобках отчисления. Примечание автора статьи. В итоге Оуэн Уилсон окончил военную академию в Нью-Мехико, а после учился в университете Техаса. Там актер познакомился с Уэсом Андерсоном, а позже вместе с ним написал сценарий трех фильмов «Бутылочная ракета», «Академия Рашмор» и «Семейка Тененбаум». За сценарий к «Семейке Тененбаум» Уилсон был номинирован на «Оскар» в 2002 году как сценарист. Прикиньте, этого факта я о нем не знал, что он крутой сценарист. Оказывается. Но вот в колледж его не взяли. И, возможно, если бы взяли, не было вот этой цепочки последовательности. По пространственно-временному континууму, эффекту бабочки, возможно, если бы Оуэн Уилсон поступил в колледж, не было бы актера Оуэна Уилсона. Что, возможно, тоже было бы неплохо. Но история бы пошла другим путем. Соответственно, для Оуэна Уилсона то, что его не взяли в колледж, было хорошо. Давайте сегодня поговорим о ситуации, когда нас куда-то не взяли, и для нас это обернулось чем-то очень хорошим, сплошной пользой. Не хотите, не надо. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Вы не прошли по конкурсу в вуз, который через год закрылся. Из-за того, что вам отказали в приеме на должность аниматора в детском лагере, вы смогли сразу же приехать на кинопробы в популярном сериале и их пройти. А может быть, через месяц после неудачного собеседования в компании вы прочитали расследование о том, какая ужасная в ней корпоративная культура и как там издеваются над сотрудниками. Рассказывайте, как вас куда-то не приняли, но это в итоге пошло вам на пользу. У меня есть история одной ведущей, которую не взяли на Радио Максимум. Что из этого вышло? Скажу сразу, история с хорошим финалом, с хэппи-эндом. Для этой ведущей точно. Так вот, пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный Макс канал Радио Максимум.
0: Радио Максимум.
2: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.
1: Yeah, I know what time it is. 18.43, точное московское время. Меня, кстати, два раза не брали на Радио Максимум, два раза отказывали. Это было в начале 90-х. Возможно, надо было прислушаться. Limp Bizkit на Максимум Роллинг.

максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.com.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2001 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Супер новый, супер мощный Pretty Reckless for I'm Death. В следующем часе мощнейший кавер на альфа-виловскую Big in Japan от Guano Apes. Спокойный от Nirvana и About a Girl. Красавчик из очень странных дел Джо Керри с эпичным медляком End of the Beginning. Классику от РХЧП By the Way. А также Muse, Van Halen, Killers, 30 Seconds to Mars, Garbage и не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

Ван Хален на радио Максимум. Jump. If they say jump, you have to ask how high. Сегодня мы говорим про случай, когда нас куда-то не взяли, или мы

0: пили, и это было нам на пользу. Алексей пишет: Константин, бодрого эфира. Привет, Алексей, спасибо. В свое время не взяли в ВДВ. Из-за пародонтоза по распределению попал в ракетные войска. 2 года службы, пришел домой в звании старшина. Единственный минус — до 45 лет невыездной из страны. Но Россия максимально красивая и необъятная. Так что все супер. Похожая история, но, правда, меня сразу взяли в ПВО. И я тоже был невыездной, по-моему, 5 лет. У меня был какой-то допуск секретности, потому что я был оператором СУС, системы управления стартом 200-го комплекса. Не знаю, насколько он сейчас еще актуален, Амил-Гептил, все вот эти вот дела у нас. Не подземная шахта была, ракеты такие на наземных турелях были, на вращающихся. Ну, здоровые такие, прям очень большие. Многоэтажный дом такие торчали у нас в части. Ну и да, у меня тоже был не выезд, но он как-то прошел незаметно. Пока он у меня длился, мне никуда и не надо было, вроде как. Игорь Борода пишет: запись от 12 апреля 2014 года в судовом журнале «Пароход Титаник». Сегодня конкурсы интересные, как никогда. Спасибо ведущему Валере. Сбивание айсберга на скорость, игра в хоккей льдинками на палубе, бег в лабиринтах палуб на время, веселая эстафета, займи место в шлюпке раньше женщин и детей. Отдельное спасибо оркестру, мелодии замечательные. И, наверное, Джеймсу Кэмерону за прекрасную хронику. То, что все спасались, а он снимал. Да, Игорь, это я за тебя просто додумываю. И самое веселое: а где пароход? А вот пароход. А где пароход? А нет парохода.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

Conapes Big in Japan. 19.17, точное московское время. Сегодня мы говорим о ситуации, когда нас куда-то не взяли на работу, или мы куда-то не поступили, но это обернулось для нас большой пользой. Елена Пуртова пишет: «Костя, добрый вечер. Привет, Лена. И отлично, что тебя не взяли на максимум в 90-х. Ты бы сейчас выгорел. Искал бы себя в других местах». Ну, точнее, не так было. То есть меня взяли на максимум, но корреспондентом. А я хотел быть диджеем, и мне отказывали. И тогда я сказал: ну и ладно. И ушел, прервался на высший режиссерский курс. Через 2 года пришел, вернулся, меня взяли уже ведущим новостей. И вот тогда, потом, поработав на новостях какое-то время, я стал диджеем уже. Ну, я, честно говоря, работал днем на новостях, а ночью сидел сам в студии, в резервной, то есть или в монтажке, как ее называли тогда. И там тоже был пульт, и я за этим пультом сам сидел, тыкал на кнопки и осваивал пульт в одиночку. Если бы сейчас был курс какой-нибудь радио, где бы меня учил столь же именитый, опытный препод, как я сам, я бы до всего допер бы гораздо быстрее. Но так я где-то полгодика, а то и годик сидел там ночами вместо сна. Дергал фейдеры, на кнопки нажимал, осваивал, так сказать. Ну, компьютера не было тогда, и работали на таскамах, поэтому вот, но все равно, тем не менее. Так что вот, в 90-х я работал на максимум, но хотел быть диджеем, а меня не брали. Так что вот, ты бы сейчас выгорел, искал бы себя в других местах, мы бы не познакомились, столько бы полезного бы я от тебя не получала, спасибо, что не взяли, пишет Елена. А я благодарю судьбу, что при развале Банка Москвы меня не взяли в ВТБ. Они в башне Федерации на верхних этажах, а я панически боюсь такой высоты, сама бы сбежала. И благодарна, что не взяли другие безопасники банков, когда меня предательски ушли из Сбера. Я сейчас

0: там, где давно должна была быть, и кайфуя от своей работы впервые в жизни. А вследствие этого я и полезна всем своим клиентам максимально. Спасибо всем превратностям судьбы за то, где мы есть. Отличного вечера всем максимально. Да, Лен сейчас работает риэлтором, причем она такая честная риэлтор, и я бы с ней... Я с ней не имел дел, но я с ней имел дело по другим делам. Если так можно сказать, с ней имел дела по другим делам. Да, можно, это тавтология, конечно, но все-таки красивая тавтология. Но я могу сказать, что Лена, да, честный человек, и с ней я бы даже по риэлторским делам бы с удовольствием связался бы с абсолютным доверием. Ксения пишет: «Приветствую, Константин. После окончания юридического сильно хотелось работать в Следственном комитете. Пробовал устраиваться неоднократно, не пугала работа 24/7, сон на диванчике в кабинете, зарплата 42 тысячи рублей, учитывая премии. Сейчас понимаю, хорошо, что не взяли. Осталась здоровым человеком с крепкой психикой. Всем огня, добра и бобра. Хорошего эфира. Спасибо, дорогая». После рекламы The Killers.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «У меня дело выгорело».
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Операторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Havail Pro». «Havail H3» – крепкий и надежный. «Havail H5» – рамный и просторный. «Havail H7» – динамичный и уверенный. «Havail H9» – комфортный и статусный. Это «Havail Pro» – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Havail Pro».
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%.

0: А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «7-агент» и ООО «7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «7», созданное при участии Пао Банк ПСБ.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Bones for the Crows, Nickelback на радио Максимум, кости для ворон. 19 часов 33 минут, точное московское время. Говорим сегодня о случаях, когда вас куда-то не приняли, но в итоге все пошло вам на пользу. Кирилл пишет: Кость, привет, дружище от Саныча. Здорово, Кирилл Саныч. Ровно 10 лет назад меня не взяли в директора школ. Я прошел обучение, сложное профессиональное тестирование психолога. И в самый последний момент, уже непосредственно в департаменте образования, на заключительном этапе мне отказали. Сначала расстроился, а потом решил, что оно и к лучшему. Здоровье только растрачивает. Жизнь одна. Благодаря этому преподаю географию, преуспел в коммерции. Кирилл Саныч, очень тебя понимаю, потому что мне два раза предлагали стать программным директором радио «Максимум», и я два раза отказывался, потому что я нифига не менеджер, никакой не руководитель. Очень люблю эфир, а совмещать, как показала практика некоторых случаев, не будем называть имена, не очень хорошая идея, это не получается. Поэтому я эфир люблю, и я, конечно, всегда предпочитаю работу в прямом эфире работе менеджерской. Но и плюс к этому, то, что у нас сейчас происходит в руководстве, это очень хорошо и очень правильно. Все на своих местах, как мне кажется, у нас идеальный руководитель, который работать не мешает, а помогает. Мы все делаем одно прекрасное дело под названием «Радио Максимум».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.

0: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 30 Seconds to Mars, The Kill, Bury Me.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня о ситуации, когда нас куда-то не взяли или мы куда-то не поступили, но это было к лучшему. Иван пишет: на Фильку в ближайшее время в Филевском парке не попадете. Это про электроход Филька, про речной трамвайчик электрический, который водит капитан. Извини, можно так сказать, водит, да, которым управляет, которым

командует, вот, правильно, командует капитан Максим Будин, он же Мэд Макс. На фильку в ближайшее время на Филевском парке не попадете, потому что филька ходит по маршруту номер 2, ЗИЛ-печатники. А, да, помню, вот туда куда-то он ходит, но я думаю, что попаду. Тем более навигация, по-моему, у электроходов круглогодичная по Москве-реке. Они даже лед могут раскалывать. Крутой транспорт. Но летом очереди огромные, так что, может, осенью покатаюсь. Привет, Костя. Меня 2 раза не брали в разные компании, а потом я встречал людей, которые там работали на собеседованиях или должностях в местах, в которые меня все-таки принимали. И они рассказывали, что эти работодатели закрывались, увольняли сотрудников и отказывались выплачивать компенсацию. Приходилось добиваться своего через суд. Игорь Борода пишет. Хотел стать космонавтом, но не умел пукать в себя. Не взяли. Теперь вожу маршрутку. Тут уже раздолье. А кто это сделал? Непонятно, непонятно. Это как Джим Керри, выйдя из лифта в фильме, по-моему, «Лжец, лжец», «Лайер, лайер», помните, да? Он такой вышел из лифта, там испортил воздух, обернулся ко всем такой: «It was me!» Типа это был я. Смешно было. Роман Хворостов пишет. Добрейшего, Константин. Здорово, Роман. Работал в продаже бренда «Хавейл». В 21-м году решил идти дальше и устроиться в BMW. Прошел собес. Через 2 дня позвонили, сказали: берем. Прикупил костюмчик посолиднее. Вышел на первый день, получил комплектации. В конце дня сказали, что извини, но не берем тебя. Вот такие вот они, немцы, представляешь? Подлые, подлые. Было крайне неприятно и некрасиво с их стороны. Спустя 1/2 на их месте продают уже «Хавейл». Ха-ха! Как пела одна запрещенная группа: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас». Или, я перефразирую, «Дождись, чтобы он прогнулся под вас». Ну или японская поговорка, знаешь, это... «Успокойся, сядь на берегу реки и жди, пока мимо проплывет труп врага».

0: Реклама.
1: Скидка.
2: Скидка.
1: Многоэтажная.
2: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
2: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
2: Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: жить. Ноль плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ. Сити, Парк Победы, СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верейская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
9: Тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Красавчик из «Очень странных дел», Джо Кири, «End of Beginning». Киномузыка в эфире «Максимум» в следующем часе. Классика от Evanescence, «Bring Me to Life». Любимая жизнеутверждающая от Coldplay, «Viva La Vida». Песня не про Супермена, а «Three Doors Down», хоть и называется «Криптонит», «Криптонайт». На самом деле песня про дружбу. Новые линки. А from the bottom. А также Rammstein, Motorhead, Aerosmith, Youngblood, Pain, AC/DC. Дальше больше.
1: В Москве 8 часов.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Джон Осборн на радио Максимум «One of Us». «What if God was one of us?» «Что было, если Бог был одним из нас?» Вот этот самый чувачок, стоящий на остановке, ждущий автобуса. Ну и ответ в тексте песни Джона Осборна. «What of us?» Помните, я говорил вам о том, что скоро можно будет обнять, если погода позволит, и температура любимого человека, занять какую-нибудь выгодную романтическую позицию где-нибудь и обратить взоры ввысь. Смотри вверх. И увидишь много падающих звезд. А можешь и позагадывать желание, если любимый человек рядом, то вот оно тебе и желание будет рядом. Так вот, это уже сегодня, то есть уже буквально вот-вот. Мощнейший звездопад увидят москвичи уже в ближайшие часы. Ожидается до 100 падающих звезд в час. Пик метеорного потока Дракониды. Маш Драконова, привет тебе, подруга моя. Так вот, пик моторного, чуть не прочитал. Леми такой в гробу завертелся пропеллером. Пик метеорного потока Дракониды придется на 4 утра сегодня. В 4 утра прям будет огонь прям. Звездопад прям будет сегодня. Смотреть лучше на северо-запад в сторону Большой Медведицы, уточняет эксперт. Он, в принципе, всегда стоит смотреть в сторону Большой Медведицы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее песня про дружбу, а не про Супермена. Про то, чтобы всегда был кто-то, на кого можно положиться. «All Three Doors Down», «Kryptonite». А прямо сейчас в эфире радио «Максимум» команда Jet, «She's a Genius».

0: UMN6 «Адреналин». Классная вещь. До этого «Three Doors Down» «Криптонайт». Обе песни про вещества различные. Не запрещенные причем. Криптонит же не запрещен, адреналин тоже. Все хорошо. Все законно в эфире «Максимум». 2:19 точное московское время. Говорим сегодня про случаи, когда... Про случай, когда нас куда-то не взяли или мы куда-то не поступили, это было к лучшему. Алисе про звездопад пишет: не увидят. Сейчас все затянуто, и с 3 утра тоже в прогнозе. Все в облачности. Но поэтому я сделал поправку, что если погода позволит, но вдруг небо прояснится, и ближе к 4 утра сегодня будет пик звездопада Дракониды. Ну и всю ночь будет падать, так что если... Вы посмотрите на небо и вдруг увидите кусочек его ясного среди облаков, среди тучек серых, то задержите взгляд, возможно, там что-то пролетит, и вы сможете загадать желание. Ну, хотя бы, чтобы в лотерею выиграть. Если вы до этого хотя бы купили билетик. Я что-то сегодня старик хотя бы. Девочка, ну хотя бы поцелуйчик. Вадюх, вольный каменщик, пишет: в 90-е после службы хотел устроиться в ментовку. Не взяли я, потому что служил в стройбате. Ни о чем не жалею, данную организацию не очень люблю. Но ментовки сейчас и нет, сейчас полиция. Степан Деркач пишет: студенчество дважды не пошел с компанией сокурсников. В первом случае в ночной клуб, и всем им там наваляли. Второй раз на набережную встречать рассвет, и там тоже всем наваляли. Что за город замечательный, Степа, у тебя? Это народные приметы. Если ночью вышел с дискотеки сельского клуба и запрокинул голову, чтобы посмотреть на звезды, из носа перестает идти кровь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «спасибо-сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: У меня дело выгорело!
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В
12: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ОО7 Агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
18: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
19: Любимая, там дождь. Возьми такси.
18: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
20: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
21: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Aerosmith и Young Blood. Кстати, Стивен Тайлер и Young Blood похожи чем-то размером рта. My Only Angel.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Ну да, оба такие губастые прямо. У обоих дикция такая хорошая, артикуляция тоже своеобразная. Говорим сегодня про случай, когда нас куда-то не взяли или мы куда-то не поступили, но это было к лучшему. Илья Давыдов пишет: «Добрый вечер». Привет, Илья. «Я, когда учился в колледже, хотел попасть в студотряд, но не срослось. Зато попал в отряд содействия полиции, чему был рад». Боб пишет: «Добрый вечер». Здорово, Боб. «Добрый вечер, Константин». Привет, дорогой. 3 года назад переехал в небольшой город на берегу Волги. В поисках работы прошел 2 собеседования. Первое — на мебельный завод на должность электрика. Второе — на небольшой частный завод, производящий автомобили. Шучу. Небольшой частный завод, производящий спортивное питание. На должность электротехника. С первого предприятия так и не позвонили, устроился на второе. Работаю до сих пор, сейчас уже на должности главного инженера, уходить никуда не собираюсь. У нас отличная команда, гендир, классный парень из трудового народа, атмосфера на работе теплая и дружеская. Так что не жалею, что не попал на тот мебельный завод. Но, как говорил мой напарник Александр Нуждин, если от вас ушел автобус, значит, это был не тот автобус. И я склонен считать, что все, что не делается, даже если то, что не делается, все это к лучшему.
1: Максимум. Музыка с характером.

0: Smash Mouth All Star.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:40, говорим сегодня про случай, когда нас куда-то не взяли или мы куда-то не поступили, и это было к лучшему. Сухур пишет нам: добрый вечер. Здорово, Сухур. 7 лет назад собеседовал на стажерскую позицию в одну IT-компанию. Прошел 3 этапа, часа по 2 каждый, не взяли. Спустя год попал на стажерскую позицию в другую компанию. Теперь я руководитель команды. Делаю компьютерные игры. Исполнил мечту детства. Сухур, это ты сделал игру, где надо на сидящих на лавочке бабушек сбрасывать кондомы с водичкой, да? Признавайся. Ох, я это делал в детстве. Ох. Что? Я это вслух сказал? Evanescence, Bring Me to Life.

0: AC/DC, Back in Black. 20:48. Александр Джи пишет: в 91-м поступал в летный, не поступил из-за перегородки носа. О, я бы тоже не поступил, у меня тоже перебитое. В 92-м поступал в Вильнюс, радиоэлектроники, переехал в Питер, после выпуска поездил по стране. Теперь в Москве с большим опытом, в хорошем звании, КТН и хорошей пенсии. На месте сидеть скука, движемся к новым достижениям. Дерзайте, жизнь вам воздаст. Ну, прям возразить нечего и даже не хочется. Пишет нам. Кто же нам пишет там? А, вот. Пишет нам Екатерина: поступила на заочку, хотелось подработать, не взяли няни для ребенка. Зато сразу устроилась работать на телевидении журналистом на новостной канал, чему была очень рада. Хорошо, все получилось. Евгений Андрианович пишет: добрый вечер, уважаемый Константин Александрович. Здравствуйте, Евгений Андрианович. На заре журналистской карьеры до безумия хотел быть ведущим на радио. Прошел стажировку на одной из станций медиахолдинга, куда входит и Максимум. Вау, интересно. После стажировки меня не взяли именно на это радио, зато провел несколько эфиров на другой станции. Теперь в журналистике на вольных хлебах и нормально себя чувствую. Иногда мечта должна оставаться мечтой, как говорили в одном фильме. А то были бы мы с вами коллегами, Константин Александрович. Глядишь, где-нибудь пересеклись бы. Спасибо большое вам за бодрость, которая так нужна именно сейчас. Всем металла и добра по максимуму.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, нити, вариант, включение на
5: globus.ru. Слышали о проекте «Мой гектар». Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибар».
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
11: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
12: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
11: Категория 0+.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577. 79 77 99.

0: Coldplay на радио Максимум. Viva La Vida. Обещал вам рассказать историю Виджея Марии. Приходила девушка устраиваться на радио Максимум еще давно, когда у нас еще Алик Каспаров был программным директором. Алик, привет, если слышишь. Помнишь ли ты Машу, которая пришла к тебе устраиваться диджеем на радио Максимум? Записала одну демку, вторую, третью, ты три раза сказал нет. Ты, кстати, мне два раза сказал нет. Я потом тебя встретил на каком-то празднике радио Максимум, на каком-то юбилее, то ли 20-летие было, то ли 10-летие. Он говорит, и тогда я уже был звездой на радио, ты меня встретил, а ты уже на радио Максимум не работал. И вот Алик Каспаров меня встретил, который тогда был программным директором на радио Максимум в самом начале, меня не взял два раза диджеем. Он говорит, ну, я же знал, что ты звездой будешь. Я говорю, Алик, аж так тщательно это скрывал, почему ты меня не взял два раза? Он говорит, ну, я тебя хотел проверить, насколько ты хочешь быть диджеем, правда? Окей, ладно. Вот он также проверил Машу, и три раза я отказал. Маша сказала, ну, окей, ушла. А тогда было MTV Europe у нас по Космос ТВ кабельному. И мы через месяц видим на MTV Europe Виджея Марию. Вот хорошо, что ее не взяли на Максимум, или плохо было для нее? Вот как-то так. А взяли бы Машу на Максимум, и что? Была бы сейчас, возможно, моей соведущей, говорила бы в эфире сексуальным голосом, ставила бы крутые треки в эфире, была бы суперзвездой, и теребонькала бы на нее вся мужская половина нашего населения, нашей необъятной. Короче, ничего хорошего, я считаю. Минимум хорошего. Максимум плохого.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Ну, согласны же со мной? Согласны? Нет? Да? Нет? Не знаю. Вечернюю мост программу радио Максимум продолжает новая от Линкин Парк. А From the Bottom...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Дальше больше. Оставайтесь на «Радио Максимум». Меньше меня, скрипучего, больше музыки. До завтра. За мной приехали.
3: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: То, что я видел, будущее.
13: Фантастическая премьера.
12: Прогресс наступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
14: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
16: Любимая, там дождь. Возьми такси.
15: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
17: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
18: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
19: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». Одна из самых сильных сторон Nothing But Thieves – широкий музыкальный кругозор ее участников. Взять вокалиста Конора Мейсона. Он вырос на оркестровой музыке, джазе, соуле и ритм-н-блюзе. Став постарше, увлекся роком, а затем раскусил для себя прелесть поп-музыки и хип-хопа. И, как говорит Конор, его друзья тоже не ограничивают себя в этом плане. «Думаю, суть нашего экспериментального подхода в том, что мы в первую очередь рок-группа. Но все наши ответвления и грани, все наши шаги в сторону — это результаты экспериментов и влияния других жанров, которые мы слушаем. Вот честно, если бы я играл только рок, мне было бы скучно. Ведь я слушаю еще где-то 50 других жанров». По словам Конора, для него нет смысла играть просто рок-музыку. Ведь это отражало бы лишь одну сторону его личности. И у других участников Nothing But Thieves все так же. Например, гитарист Доминик Крейг фанатеет по французской танцевальной электронике в духе хаус-дуэта Justice. Nothing But Thieves. Future Proof.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-98-40+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. System of a Down. Aerosmith. Biffy Clyro.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

склад. Ten over ten. Прямо сейчас. Kasabian. Nothing better than this.

свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум.
1: Серж Танкян, System of a Down.
2: Я считаю, что артисты недостаточно рискуют. Всегда говорю, мы не хирурги, никто не умирает на операционном столе. Так что дерзайте. И у меня есть отличный пример тех, кто действительно умеет идти на риск. Я говорю про группу Radiohead.

0: вопросов много.
1: Сколько фоточек с листьями тебя заставит сделать твоя вторая половинка?
2: Сколько времени надо твоей печени, чтобы восстановиться после отпуска?
1: Сколько витамина D тебе нужно для счастья?
0: Ответ один.
3: Максимум! Максимум! Максимум! Да!

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.